в белом небе нашей спальни. Ангел пойман зеркалами, перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами, что была

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншиллах.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби.
1: Радио Алиса Плюс 101.6 FM.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Саукаанс и новости на этот час. С декабря значительная часть EID-карт больше не сможет использоваться для электронной подписи. Определены победители программы Даугавпилсского самоуправления «Импульс». На следующей неделе в двух микрорайонах города отключат горячую воду. За первые три месяца этого года в Латвии было зарегистрировано почти 3000 новорожденных. Далее подробнее об этих новостях. С 9 декабря значительная часть EID-карт больше не сможет использоваться для электронной подписи, сообщили в Министерстве смарт-управления и регионального развития. Изменения затронут EID-карты, выданные в период со 2 сентября 2019 года по 30 января текущего года, в которых используется определенный технологический компонент для обеспечения электронной подписи. Изменения связаны с процессом сертификации и, согласно данным, могут затронуть более 346 тысяч EID-карт. При этом EID-карта по-прежнему будет действительна для подтверждения личности в очном порядке, в цифровой среде, а также для поездок по Евросоюзу. Министерство отмечает, что будут внедрены решения, которые позволят обеспечить полную или частичную функциональность электронной подписи для пользователей затронутых карт. Так как изменения не затрагивают приложение eParax Mobile, пользователям предлагается перейти на него как на альтернативный способ электронной подписи. Даугавпилсское самоуправление завершило оценку заявок, поданных в рамках программы «Импульс», и определило победителей конкурса. В этом году на конкурс было подано 43 бизнес-идеи, 5 из них получили поддержку самоуправления. В их число входят 2 проекта производства и 3 проекта оказания услуг. В сфере производства были поддержаны бизнесмены, планирующие вести предпринимательскую деятельность в отраслях металлообработки и производства продуктов питания. В свою очередь, в сфере услуг будет стимулироваться развитие в отраслях индустриальных технологий, здравоохранения и активного отдыха, а также туризма. Предприятие Daugavpils Siltumtīkli приступает к ежегодным гидравлическим проверкам и ремонту тепловых сетей перед следующим отопительным сезоном. Уже на следующей неделе, с 25 по 29 мая, в ряде домов микрорайонов «Химия» и «Новое строение» будет временно отключена подача горячей воды. В период проведения проверок специалисты рекомендуют жителям закрыть вентиль перед водомером, чтобы в расчетах учитывался только фактически использованный объем горячей воды. Перерасчет за горячее водоснабжение производиться не будет. Предварительные данные, опубликованные Центральным статистическим бюро, показывают, что за первые три месяца этого года в Латвии было зарегистрировано 2757 новорожденных, что суммарно на одного младенца больше, чем за аналогичный период 2025 года. В марте на свет появились 530 мальчиков и 466 девочек. По данным на 1 апреля этого года, население страны составляло почти 1 миллион 816 тысяч человек. Для сравнения, на начало апреля 2016 года в Латвии официально проживало 1 миллион 964 тысячи человек. Таким образом, за последние 10 лет население сократилось на 148 тысяч человек. В студии с новостями был Юрий Саукаанс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 19 мая. Сегодня ожидается, что небо в течение всего дня будет затянуто облаками. Солнышко, если и выглянет, то только в самом конце дня. Температура воздуха составит от плюс 15 градусов ночью до плюс 21 градуса после обеда. Направление ветра с юго-востока, юга, вечером с юго-запада и запада. В порывах ветер не будет превышать 7 метров в секунду. Осадков сегодня не ожидается.

ближайшем выпуске новостей. С декабря значительная часть AED-карт больше не сможет использоваться для электронной подписи. Определены победители программы Даугавпилсского самоуправления «Импульс». На следующей неделе в двух микрорайонах города отключат горячую воду. За первые три месяца нынешнего года в Латвии было зарегистрировано почти 3000 новорожденных. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Первомайки пропал кот черно-белого окраса. Может находиться в районе Старого Форштадта в частном секторе. Отзывается на кличку «Боня». Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29-808-215. Утеряно пенсионное удостоверение и ID-карта на имя Сергей Павленков. Контактный номер телефона 200-56-160. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс». Потеряли?

pareizs laiks, 7 no rīta. Доброе утро! В студии Алисы Плюс, Юрий Саукаунс и новости на этот час. С декабря значительная часть EID-карт больше не сможет использоваться для электронной подписи. Определены победители программы Даугавпилсского самоуправления «Импульс». На следующей неделе в 2 микрорайонах города отключат горячую воду. За первые 3 месяца этого года в Латвии было зарегистрировано почти 3000 новорожденных. Далее подробнее об этих новостях. С 9 декабря значительная часть EID-карт больше не сможет использоваться для электронной подписи, сообщили в Министерстве смарт-управления и регионального развития. Изменения затронут EID-карты, выданные в период со 2 сентября 2019 года по 30 января текущего года, в которых используется определенный технологический компонент для обеспечения электронной подписи. Изменения связаны с процессом сертификации и, согласно данным, могут затронуть более 346 тысяч EID-карт. При этом EID-карта по-прежнему будет действительна для подтверждения личности в очном порядке, в цифровой среде, а также для поездок по Евросоюзу. Министерство отмечает, что будут внедрены решения, которые позволят обеспечить полную или частичную функциональность электронной подписи для пользователей затронутых карт. Так как изменения не затрагивают приложение eParax Mobile, пользователям предлагается перейти на него как на альтернативный способ электронной подписи. Даугавпилсское самоуправление завершило оценку заявок, поданных в рамках программы «Импульс», и определило победителей конкурса. В этом году на конкурс было подано 43 бизнес-идеи, 5 из них получили поддержку самоуправления. В их число входят 2 проекта производства и 3 проекта оказания услуг. В сфере производства были поддержаны бизнесмены, планирующие вести предпринимательскую деятельность в отраслях металлообработки и производства продуктов питания. В свою очередь, в сфере услуг будет стимулироваться развитие в отраслях индустриальных технологий, здравоохранения и активного отдыха, а также туризма. Предприятие Daugavpils Siltumtīkli приступает к ежегодным гидравлическим проверкам и ремонту тепловых сетей перед следующим отопительным сезоном. Уже на следующей неделе, с 25 по 29 мая, в ряде домов микрорайонов «Химия» и «Новое строение» будет временно отключена подача горячей воды. В период проведения проверок специалисты рекомендуют жителям закрыть вентиль перед водомером, чтобы в расчетах учитывался только фактически использованный объем горячей воды. Перерасчет за горячее водоснабжение производиться не будет. Предварительные данные, опубликованные Центральным статистическим бюро, показывают, что за первые 3 месяца этого года в Латвии было зарегистрировано 2757 новорожденных, что суммарно на одного младенца больше, чем за аналогичный период 2025 года. В марте на свет появились 530 мальчиков и 466 девочек. По данным на 1 апреля этого года, население страны составляло почти 1 миллион 816 тысяч человек. Для сравнения, на начало апреля 2016 года в Латвии официально проживало 1 миллион 964 тысячи человек. Таким образом, за последние 10 лет население сократилось на 148 тысяч человек. В студии с новостями был Юрий Саукаунс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 19 мая. Сегодня ожидается, что небо в течение всего дня будет затянуто облаками. Солнышко, если и выглянет, то только в самом конце дня. Температура воздуха составит от плюс 15 градусов ночью до плюс 21 градуса после обеда. Направление ветра с юго-востока, юга, вечером с юго-запада и запада. В порывах ветер не будет превышать 7 метров в секунду. Осадков сегодня не ожидается.

0: любовь.
1: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
2: No 18. līdz 20. maijam ar mana top kārte. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 6,49 €. Batoniņš Kinder Pingui 30 gramu 49 €. Un mitrās salvetes Pamper Sensitive 1,59 €.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Ваш гараж страдает от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТ-лом. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек. В ЭТ-лом на Думдуру 5Е. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
6: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
7: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22-1-49-49-5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
8: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
9: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Президент Ринкевич получил формирование правительства Андрису Кулбергсу. В воскресенье в Латвии зарегистрировано 88 дорожно-транспортных происшествий. С нового учебного года в Силене будет прекращена реализация образовательной программы первых-шестых классов. Даугавпилсский музей медицины приглашает на Ночь музеев. Во второй половине недели погода будет по-летнему теплой. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

106 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

0: Металл – не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
2: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Вентспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Выгодные предложения недели от Гентару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GentaruMebelis.lv.
4: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
5: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
6: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
7: Но у тебя уже есть кредиты.
6: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit Nemeju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
7: Ого!
6: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
8: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LB. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов.

0: кредитов. Номер лицензии КС-15.
1: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
2: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Первомайки пропал кот черно-белого окраса. Может находиться в районе Старого Форштата в частном секторе. Отзывается на кличку «Боня». Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29-808-215. Утеряно пенсионное удостоверение и ID-карта на имя Сергей Павленков. Контактный номер телефона 256-160. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Саукаунс и новости на этот час. Президент Ринкевич поручил формирование правительства Андрису Кулбарксу. В воскресенье в Латвии зарегистрировано 88 дорожно-транспортных происшествий. С нового учебного года в Силене будет прекращена реализация образовательной программы первых по шестых классов. Даугавпилсский музей медицины приглашает на «Ночь музеев». Во второй половине недели погода будет по-летнему теплой. Далее подробнее об этих новостях. В субботу, 16 мая, президент Латвии Эдгар Ринкевич номинировал на должность премьер-министра депутата Сейма от оппозиционного объединенного списка Андриса Кулбаркса. Теперь кандидату предстоит сформировать правительство, которое должно быть утверждено Сеймом. Президент отметил, что ждет прогресса от Кулбаркса к 25 мая. К этой дате у потенциального премьера должна быть ясность с конкретными очертаниями коалиции, распределением сфер ответственности между партиями и проектом правительственной декларации. В воскресенье в Латвии было зарегистрировано 88 дорожно-транспортных происшествий. В авариях пострадали 15 человек, сообщили в государственной полиции. Среди пострадавших было 3 велосипедиста и 1 водитель электросамоката. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала 10 водителей. Все находились в состоянии сильного опьянения, поэтому понесут уголовное наказание. За превышение скорости было составлено 146 протоколов, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения – 364 протокола. Депутаты Аугшдауговской краевой думы приняли решение закрыть программу основного образования для первых шестых классов в месте реализации образовательных программ Лауцесской основной школы Силене с 30 августа этого года. Планируется, что в новом учебном году в Силене в группе первых шестых классов будет всего 20 учеников. На встрече с родителями школьников представители самоуправления и управления образования сообщили, что содержание здания при таком количестве учащихся является неэффективным. Было принято решение перевести детей для продолжения обучения в другие школы Аугшдауговского края, в основном в Лауцесскую основную школу. Транспорт до учебного заведения и обратно для учеников будет обеспечен за счет самоуправления. В ближайшую субботу в Даугавпилсе, как и по всей Латвии, пройдет международная акция «Ночь музеев». Жителей и гостей города ждут 13 туристических объектов, музеи, экспозиции, сакральные, культурные и образовательные учреждения, а также культурные пространства микрорайонов. В их числе и музей медицины, работающий в крепости уже не первый год. Для посетителей будут открыты 4 зала. Музей в этот день будет работать с 19 часов до 23.00. Стоит учесть, что в этом году вход в музей платный – 3 евро с человека. После дождливого понедельника во второй половине этой недели погода в Латвии ожидается по-летнему теплой, свидетельствуют прогнозы. На большей территории страны будет в основном солнечно, однако ежедневно в отдельных местах возможно образование локальных дождевых и грозовых облаков. Температура ночью будет в пределах плюс 6, плюс 12 градусов, во второй половине дня плюс 18, плюс 23 градуса, на побережье при ветре со стороны моря будет прохладнее. В студии с новостями был Юрий Саукаунс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 19 мая. Сегодня ожидается, что небо в течение всего дня будет затянуто облаками. Солнышко, если и выглянет, то только в самом конце дня. Температура воздуха составит от плюс 15 градусов ночью до плюс 21 градуса после обеда. Направление ветра с юго-востока, юга, вечером с юго-запада и запада. В порывах ветер не будет превышать 7 метров в секунду, а осадков сегодня не ожидается.

0: доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matik.lv.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88, 654-333-88.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24-98-74-06. 24-98-74-06.
3: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
4: Алиса Плюс.

0: Доброе утро.
1: Я видел тех, кто падал, и тех, кто полетели. А жизнь, она ведь правда, похожа на качели. Где мы сидели парой, молчали и смотрели. Я помню эти взгляды, твои глаза блестели. Я уже теряю под ногами почву. Ведь любовь нас окрыляет, это точно. Снова на краю мира я стою. Ты не услышишь, но я для тебя пою. Поцелуй.

0: 24 мая в Долгопилсе спидвейная команда из первой столицы Польши «Старт Гнезно». В 16 часов на стадионе «Локомотив» гонка польской национальной лиги «Локомотив» «Старт Гнезно». «Старт» стремится во вторую экстралигу. Мы стремимся его победить. Встречаемся 24 мая в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и в воскресенье с 10 часов.
1: Компания «Церам Оптек», расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
3: Wow!
2: No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Tilzītes siers Farm Milk 43% 4,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
6: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
5: Металлолом стал мед, сдавай.
7: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
8: В самом центре Daugavpils создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
9: 22 30 72 16.
10: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

ближайшем выпуске новостей. С декабря значительная часть AED-карт больше не сможет использоваться для электронной подписи. Определены победители программы Даугавпилсского самоуправления «Импульс». На следующей неделе в двух микрорайонах города отключат горячую воду. За первые три месяца нынешнего года в Латвии было зарегистрировано почти 3000 новорожденных. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай. Забирай, но прошу тебя, не возвращай.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Магазины «Лац» представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Лац». Лека штука. Больше информации в магазинах «Лац» и на «Лац.ЛВ». Номер лотереи 8947.
3: Reklāmas saimnieciskās kādas darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
4: Pierakstu. Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
0: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина. Нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы. Домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту. Ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%. Маринованные копченые куриные бедрышки. Сочный шашлык с натуральными специями. И купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста». Улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
5: Новый сезон, новый уют. В Инхоум новое поступление дневных и ночных штор. А еще приятный бонус. Весенние скидки от 10 до 20% на дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы, москитные сетки. Создайте уют и комфорт в своем доме по выгодным ценам. Для любителей творчества у нас швейные принадлежности, товары для вязания, комплекты для вышивания. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Инхоум. Home, в Инстаграм и Фейсбук. Или звоните 654-22-110.
6: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
7: Лучшее

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Первомайки пропал кот черно-белого окраса. Может находиться в районе Старого Форштата в частном секторе. Отзывается на кличку «Боня». Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29-808-215. Утеряно пенсионное удостоверение и ID-карта на имя Сергей Павленков. Контактный номер телефона 256-160. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Точное время 9 часов утра. Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. С декабря значительная часть EID-карт больше не сможет использоваться для электронной подписи. Определены победители программы Даугавпилсского самоуправления «Импульс». На следующей неделе в двух микрорайонах города отключат горячую воду. За первые три месяца этого года в Латвии было зарегистрировано почти 3000 новорожденных. Далее подробнее об этих новостях. С 9 декабря значительная часть EID-карт больше не сможет использоваться для электронной подписи, сообщили в Министерстве смарт-управления и регионального развития. Изменения затронут EID-карты, выданные в период со 2 сентября 2019 года по 30 января текущего года, в которых используется определенный технологический компонент для обеспечения электронной подписи. Изменения связаны с процессом сертификации и, согласно данным, могут затронуть более 346 тысяч EID-карт. При этом EID-карта по-прежнему будет действительна для подтверждения личности в очном порядке, в цифровой среде, а также для поездок по Евросоюзу. Министерство отмечает, что будут внедрены решения, которые позволят обеспечить полную или частичную функциональность электронной подписи для пользователей затронутых карт. Так как изменения не затрагивают приложение eParax Mobile, пользователям предлагается перейти на него как на альтернативный способ электронной подписи. Даугавпилсское самоуправление завершило оценку заявок, поданных в рамках программы «Импульс», и определило победителей конкурса. В этом году на конкурс было подано 43 бизнес-идеи, 5 из них получили поддержку самоуправления. В их число входят 2 проекта производства и 3 проекта оказания услуг. В сфере производства были поддержаны бизнесмены, планирующие вести предпринимательскую деятельность в отраслях металлообработки и производства продуктов питания. В свою очередь, в сфере услуг будет стимулироваться развитие в отраслях индустриальных технологий, здравоохранения и активного отдыха, а также туризма. Предприятие Daugavpils Siltumtīkli приступает к ежегодным гидравлическим проверкам и ремонту тепловых сетей перед следующим отопительным сезоном. Уже на следующей неделе, с 25 по 29 мая, в ряде домов микрорайонов «Химия» и «Новое строение» будет временно отключена подача горячей воды. В период проведения проверок специалисты рекомендуют жителям закрыть вентиль перед водомером, чтобы в расчетах учитывался только фактически использованный объем горячей воды. Перерасчет за горячее водоснабжение производиться не будет. Предварительные данные, опубликованные Центральным статистическим бюро, показывают, что за первые три месяца этого года в Латвии было зарегистрировано 2757 новорожденных, что суммарно на одного младенца больше, чем за аналогичный период 2025 года. В марте на свет появились 530 мальчиков и 466 девочек. По данным на 1 апреля этого года, население страны составляло почти 1 миллион 816 тысяч человек. Для сравнения, на начало апреля 2016 года в Латвии официально проживало 1 миллион 964 тысячи человек. Таким образом, за последние 10 лет население сократилось на 148 тысяч человек. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 19 мая. Сегодня ожидается, что небо в течение всего дня будет затянуто облаками. Солнышко, если и выглянет, то только в самом конце дня. Температура воздуха составит от плюс 15 градусов ночью до плюс 21 градуса после обеда. Направление ветра с юго-востока, юга, вечером с юго-запада и запада. В порывах ветер не будет превышать 7 метров в секунду. Осадков сегодня не ожидается.

0: выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebelis.lv.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
2: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Турфирма «Мари» предлагает авторские авиатуры на любой вкус.
5: Грузия, Кабулети, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку. Романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря Мари рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма Мари. Телефон 29 24 71 10.
4: mari.lv.
6: Соло аккордеоном. Даугавпилс Мартиня Лютера катедрале. Vienības nama akordeonistu orķestra solists Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas audzēknis, konkursa Latvijas jaunais virtuozs finālists, akordeonists Antons Pizāns ar solo koncertu Ceļā uz nākotni. Sestdien, 23. maijā, 2014. Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē. Nāc un piedzīvo iedvesmojošu akordeona mūziku. Informācija vienībasnams.lv.
7: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
8: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
9: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
4: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас, 12, предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас, 12.
5: 24. maija Lokomotīvas stadionā Polijas pirmās galvaspilsētas Gniezno Speedway komanda Start. Gniezno komandas uzdevums šo sezonu ne tikai viens – atgriezties otrajā ekstralīgā. Un tāpēc būs aizraujošs mačs. 24. maija 16. Daugavpils Lokomotīva pret Gniezno Start. Būs aizraujošs Speedways. Nākam 24. maijā uz mūsu Speedway arēnu un tiekamies 16. Stadiona kasa strādās sestdien un svētdien no 10.
6: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
7: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
8: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

ближайшем выпуске новостей. Президент Ринкевич получил формирование правительства Андрису Кулбергсу. В воскресенье в Латвии зарегистрировано 88 дорожно-транспортных происшествий. С нового учебного года в Силене будет прекращена реализация образовательной программы первых-шестых классов. Даугавпилсский музей медицины приглашает на Ночь музеев. Во второй половине недели погода будет по-летнему теплой. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: товаров, а при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
1: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилсский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилсский университет.
2: Jūsu garāža cieš no liekā svara? Laiks dzelžainai diētai! Vetelom palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālūžņu kilogramiem. Vetelom precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņems svarā tikai jūsu maks. Vetelom, Daugavpilī Dunduru ielā 5E. Taurunis 255-06-255. Krāmē un brauc!
3: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
4: 2-400-881.
5: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
6: Как же хорошо, когда все хорошо!
7: Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Первомайки пропал кот черно-белого окраса. Может находиться в районе Старого Форштата в частном секторе. Отзывается на кличку «Боня». Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29-808-215. Утеряно пенсионное удостоверение и ID-карта на имя Сергей Павленков. Контактный номер телефона 256-160. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс». Потеряли наш

точное время 10 часов утра. Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Президент Ринкевич поручил формирование правительства Андрису Кулбарксу. В воскресенье в Латвии зарегистрировано 88 дорожно-транспортных происшествий. С нового учебного года в Силене будет прекращена реализация образовательной программы первых по шестых классов. Даугавпилсский музей медицины приглашает на «Ночь музеев». Во второй половине недели погода будет по-летнему теплой. Далее подробнее об этих новостях. В субботу, 16 мая, президент Латвии Эдгар Ринкевич номинировал на должность премьер-министра депутата Сейма от оппозиционного объединенного списка Андриса Кулбаркса. Теперь кандидату предстоит сформировать правительство, которое должно быть утверждено Сеймом. Президент отметил, что ждет прогресса от Кулбаркса к 25 мая. К этой дате у потенциального премьера должна быть ясность с конкретными очертаниями коалиции, распределением сфер ответственности между партиями и проектом правительственной декларации. В воскресенье в Латвии было зарегистрировано 88 дорожно-транспортных происшествий. В авариях пострадали 15 человек, сообщили в государственной полиции. Среди пострадавших было 3 велосипедиста и 1 водитель электросамоката. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала 10 водителей. Все находились в состоянии сильного опьянения, поэтому понесут уголовное наказание. За превышение скорости было составлено 146 протоколов, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения – 364 протокола. Депутаты Аугшдауговской краевой думы приняли решение закрыть программу основного образования для первых шестых классов в месте реализации образовательных программ Лауцесской основной школы Силене с 30 августа этого года. Планируется, что в новом учебном году в Силене в группе первых шестых классов будет всего 20 учеников. На встрече с родителями школьников представители самоуправления и управления образования сообщили, что содержание здания при таком количестве учащихся является неэффективным. Было принято решение перевести детей для продолжения обучения в другие школы Аугшдауговского края, в основном в Лауцесскую основную школу. Транспорт до учебного заведения и обратно для учеников будет обеспечен за счет самоуправления. В ближайшую субботу в Даугавпилсе, как и по всей Латвии, пройдет международная акция «Ночь музеев». Жителей и гостей города ждут 13 туристических объектов, музеи, экспозиции, сакральные, культурные и образовательные учреждения, а также культурные пространства микрорайонов. В их числе и музей медицины, работающий в крепости уже не первый год. Для посетителей будут открыты 4 зала. Музей в этот день будет работать с 19 часов до 23.00. Стоит учесть, что в этом году вход в музей платный – 3 евро с человека. После дождливого понедельника во второй половине этой недели погода в Латвии ожидается по-летнему теплой, свидетельствуют прогнозы. На большей территории страны будет в основном солнечно, однако ежедневно в отдельных местах возможно образование локальных дождевых и грозовых облаков. Температура ночью будет в пределах плюс 6, плюс 12 градусов, во второй половине дня плюс 18, плюс 23 градуса, на побережье при ветре со стороны моря будет прохладнее. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 19 мая. Сегодня ожидается, что небо в течение всего дня будет затянуто облаками. Солнышко, если и выглянет, то только в самом конце дня. Температура воздуха составит от плюс 15 градусов ночью до плюс 21 градуса после обеда. Направление ветра с юго-востока, юга, вечером с юго-запада и запада. В порывах ветер не будет превышать 7 метров в секунду. Осадков сегодня не ожидается.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
2: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина, нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы, домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту, ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%, маринованные копченые куриные бедрышки, сочный шашлык с натуральными специями и купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
4: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
5: Компания Церам Оптек, расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
6: Актив Собедриба. Латвийс кредитнемей полидзības программа. Гудиги айздеуми самнецкас дарбības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
7: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
8: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

0: Eiropā ar vien skaidrāk redzams. Lokālā enerģijas ražošana samazina tīklu pārslodzi un stabilizē cenas pīķa stundās. Neto norēķinu sistēma ļauj mājsaimniecībām ne tikai patērēt, bet arī gudri izmantot savu saražoto enerģiju. Mazāk atkarības no tirgus svārstībām, vairāk kontrols savās rokās. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
4: Выгодные предложения недели от Гентару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GentaruMebelis.lv.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: Индхоум расширяет возможности вашего интерьера. Мы запускаем 3D-печать товаров для дома, декор и аксессуары, органайзеры и функциональные решения, уникальные изделия для интерьера. Теперь вы можете выбрать готовые модели в магазине, заказать индивидуальное моделирование по вашему запросу, ознакомиться с товарами на нашем сайте. Хотите что-то особенное? Мы создадим модель специально для вас. InHome – уют, стиль и технологии в одном месте. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле InHome в Instagram и Facebook или звоните 654-22-110.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» министр климата и энергетики Каспар Мелнис подробно объяснил, как в Латвии изменилась система расчетов для домохозяйств, которые устанавливают солнечные панели. По словам министра, прежняя модель, так называемая «нетто-учетная система», действовала для тех, кто подключил свои солнечные панели к сети до 30 апреля 2024 года. Суть этой системы была в том, что летом домохозяйство отдавало в сеть произведенную электроэнергию, а затем, в более темный сезон, могло получать ее обратно, причем расчет велся в киловатт-часах. Но у этой системы были свои ограничения. Существовал предел по мощности, а использовать произведенную электроэнергию можно было только в том объекте, где панели были установлены. Как пояснил Каспар Мелнис, новая система нетто-расчетов построена уже на денежном принципе. Это означает, что произведенная и переданная в сеть электроэнергия учитывается в денежном выражении. По словам министра, такая модель дает жителям больше гибкости. Можно устанавливать более крупные мощности и использовать произведенную энергию на нескольких объектах. При этом для тех, кто уже работает по старой системе, она сохраняется до 2029 года. Министр климата и энергетики отдельно подчеркнул, что в новой модели особенно важным становится собственное потребление. Именно поэтому государственная поддержка все чаще связана не только с панелями, но и с батареями, чтобы произведенную днем энергию можно было накапливать и использовать самому, а не только отдавать в сеть. По словам Каспара Мелниса, жители новую систему уже приняли. Интерес к ней остается стабильным, а на рынке появились все более доступные по цене решения. Министр также отметил, что за последние годы стоимость таких систем заметно снизилась, и это делает переход на домашнюю солнечную энергетику более реалистичным для многих семей. Таким образом, как пояснил Каспар Мелнис, новая система расчетов делает домохозяйство не просто потребителем, а более активным участником энергетического рынка, с большим количеством решений и большей ответственностью за собственное потребление. Полную версию программы с участием министра климата и энергетики Каспара Мелниса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице «Алиса Плюс Радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Тихо был, но где ты был? Так много дней ты обо мне не вспомнил даже.

0: 24 мая в Долгопилсе спидвейная команда из первой столицы Польши «Старт Гнезно». В 16 часов на стадионе «Локомотив» гонка польской национальной лиги «Локомотив» «Старт Гнезно». «Старт» стремится во вторую экстралигу. Мы стремимся его победить. Встречаемся 24 мая в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и в воскресенье с 10 часов.
1: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
2: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
4: No 18. līdz 20. maijam ar mana topkārte. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 6,49 €. Batoniņš Kinder Pingui 30 gramu 49 €. Un mitrās salvetes Pampers Sensitive 1,59 €.
3: Katru nedēļu citi produkti par tā.

0: Вставай!
1: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов!
0: Металлолом в Толмец, вставай!
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Первомайки пропал кот черно-белого окраса. Может находиться в районе Старого Форштадта в частном секторе. Отзывается на кличку «Боня». Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29 808 215. Утеряно пенсионное удостоверение и ID-карта на имя Сергей Павленков. Контактный номер телефона 256-160. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Легкий удар на парковке, царапина возле магазина или неудачная дистанция на светофоре. И вроде бы ничего серьезного, но в этот момент многие водители начинают паниковать и не знают, что делать дальше. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от страховщиков о том, как правильно действовать после небольшого ДТП и как заполнить согласованное извещение без лишнего стресса. Большинство аварий в Латвии – это именно мелкие происшествия и, к счастью, без пострадавших. Но даже в такой ситуации водители часто теряются, потому что сталкиваются с этим очень редко. Если такое ДТП случилось, то прежде всего включите аварийную сигнализацию и убедитесь, что никто не пострадал. Если машины не мешают движению и могут ехать дальше, не обязательно ждать полицию. Согласованное извещение можно заполнить самостоятельно, главное внимательно указать место, время и обстоятельства аварии. И не забудьте сделать фотографии повреждений и расположения автомобилей. Кстати, согласованное извещение разрешено использовать только в определенных случаях. Если в аварии участвуют не больше двух автомобилей, у обоих водителей есть действующая страховка ОЦТА, нет пострадавших и не повреждено имущество третьих лиц, а машины могут продолжать движение. Если же пострадавшие и серьезные повреждения есть или возник спор о виновности, тогда необходимо вызвать полицию. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть на вашем пути не будет неприятностей.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

цыплянку засвети. Мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: поздравлений.
1: Каждый будний день в одно и то же время мы собираемся вместе, но не для того, чтобы сходить в баню, как герои небезызвестного фильма, хотя и это тоже неплохо, а для того, чтобы воспользоваться возможностью прямого эфира и поздравить кого-то приветом, поднять настроение песней, разогнать все тучи над любимым городом. Кстати, посмотрите-ка, с началом программы поздравлений солнце начинает появляться. Приветствую вас, наши замечательные слушатели на радио «Алиса Плюс». Начинается программа поздравлений у нас в запасе традиционно целых 3 часа. 19 мая, вторник на календаре. Звоните в студию, звоните в эфир. Можно и нужно. 654-2500, номер для звонка. Отправлять сообщение можно и нужно. Номер для сообщений 2020-1016. Вчерашний

0: В эфире программа поздравлений.
1: А на фоне этой песни в исполнении Марка Тишмана у меня было время выбрать, с чего же начать хоть что-то сегодня в такой красивый майский день отмечать. И я решила, начнем мы с праздничного события в жизни Валентины Аксеновой сегодня. Валечка, с днем рождения будем вас сегодня мы поздравлять. В данном случае вместе с вашей соседкой по даче Аллой. Алла подготовилась с пожеланиями и музыкальным подарком к вам сегодня в гости. Пусть каждый день будет по-новому прекрасным, желает, а сердце будет согрето воспоминаниями, улыбками, заботой и теплом близких и друзей. Счастья тебе, Валюша, любви и удачи верной. А эта песня уже начинает звучать. Вальчика, тоже для вас подарком музыкальным. Первое слово дороже второго. Подпевать непременно.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
4: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
7: В семье Моисеевых сегодня тоже праздничное событие. Когда-то в такой же красивый, майский, всеми красками играющий весенними день – Евгений и Елена клялись друг другу в любви и верности. И вот уже который год отмечают день рождения своей семьи, годовщину свадьбы. Елена, Евгений, от Анюты поздравления с годовщиной вашей свадьбы. Поздравляю от души. Позитива вам желаю, счастья, радости, любви. Чтобы под руку шагали всюду вместе и всегда. Жить красиво продолжали еще долгие года. Чтоб друг другу доверяли и с душою берегли, чтоб глаза всегда сияли и сбывались, чтобы все мечты.

0: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Магазины «Лац» представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Лац». Лека штука. Больше информации в магазинах «Лац» и на «Лац.ЛВ». Номер лотереи 89-47.

0: любого вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Готовьтесь к теплым дням вместе с Инхоум. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Инхоум в Инстаграм и Фейсбук. Или звоните 654-22-110.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.
4: Плейлист этих трех часов прямого эфира программы поздравлений мы всегда с вами составляем вместе, сообща. И он пополняется постепенно музыкальными подарками, конечно же. Он дополняется и вашими музыкальными просьбами. Самое первое сегодня уже ждет своего исполнения. Песня «Корабли» Дмитрий Колдун будет скоро совсем в эфире. Ну а пока пригласим Валерия Леонтьева. Песня «На крыльях счастливой любви» будет звучать сейчас. Пришло сообщение. Поставьте, пожалуйста, для моей племянницы Даны песню Леонтьева «На крыльях любви». Тетя Оля, Даночка, передает вам привет с этой песней.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: А в ожидании ваших музыкальных просьб продолжаю. И следующая песня музыкальным подарком уже будет звучать. Любимого мужа Антона, жена Марина поздравляет с днем рождения. Любимый и самый дорогой мне человек, пишет Марина. Хочу сказать тебе большое спасибо за то, что ты есть у меня. Я верю в тебя и желаю, чтобы ты никогда не останавливался на достигнутом и продолжал свой интересный жизненный путь. И помни, что я очень люблю и ценю тебя. С днем рождения, родной!

0: и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
1: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
2: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее. На радио Алиса Плюс программа поздравлений.
3: Пришло еще одно поздравление для Валентины Аксеновой. Валечка, надеюсь, слушаете программу. И вижу просьбу послушать песню «Повали». Пусть вам повезет в любви. Будет обязательно звучать вот сразу после музыкального подарка для Валентины. Валечка, подруга Вера поздравляет вас с днем рождения. Верочка, с днем рождения. Как приятно порой вспомнить и заново пережить самые чудесные моменты жизни, а затем с радостной улыбкой посмотреть в будущее. Пусть жизнь твоя будет долгой, будет полна счастья, добра и теплоты.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А пока пел Меладзе Валерий, мы вместе с Алиной выбирали музыкальный подарок для Максима Павловского. Максим, выбрали для вас самый лучший, самый особенный, как и сегодняшний день для вас, праздничный особенный день рождения. Максим, от Алины для начала пожелания. Любимый мой, с днем рождения! От всей души желаю тебе быть счастливым, здоровым, успешным. Спасибо за каждое мгновение, в котором мы вместе. Пускай так будет всегда.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Пришел привет от нашей слушательницы из Елговы, от Риты. Рита желает всем, кто слушает радио «Алиса Плюс», всем долгопилчанам хорошего настроения в этот прекрасный солнечный майский день. И пришло сообщение. Риточка, мы взаимностью, как всегда, отвечаем, конечно. И пришло сообщение с желанием познакомиться. Мужчина все тот же, все еще в поиске. И я очень надеюсь, что этот поиск увенчается успехом. Ищет знакомство с женщиной от 30 до 45 лет. Номер телефона контактный 25 612 437.

0: повторю.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Продолжается, мы распечатали новый час. Начало второго на студийных, 19 мая на календаре. Ваши поздравления, ваши приветы отправляются по волне 101.6 FM. Звоните 654-2500 для участия или выбирайте другой путь, отправляйте сообщение на номер 2020-1016.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Для нашей слушательницы Тони, Тонечки, Антонины, друзья, сегодня выбрали такой красивый, романтичный повод для того, чтобы передать привет и день. А парусов на горизонте. Даже со стихами, Тонечка, белеют паруса на горизонтах, раскрашивая небо бледно-синим. Им видятся такие расстояния, просторы и полеты наяву. Давайте, назначайте им свидание. Вы сами своей жизни режиссеры. Пусть сбудется все лучшее отныне. Пока мечтаем, мы еще живем.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1.
3: Отправляемся в путешествие с турфирмой «Мари». Вас ждут Грузия, Кабулети, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря «Мари» рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма «Мари». Телефон 29 24 71 10.
2: Ladies and gentlemen, подробнее на mari.lv.
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
5: Металлолом Сталмет, сдавай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, сдавай.
6: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
5: Металлолом Сталмет, сдавай.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
8: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
9: А сегодня праздничный день у Елены Нестеровой. Леночка и ваши родные решили воспользоваться возможностью и пора поздравить вас в рамках программы поздравлений от мамы с папой. Дорогая наша доченька, поздравляем тебя от души с днем рождения. Желаем, чтобы год от года ты только цвела и хорошела. Всегда цени то, что имеешь, и при этом никогда не останавливайся на достигнутом. Стремись к новым целям. Пускай удача всегда будет твоей верной подругой, а жизнь наполняется яркими красками и безграничным счастьем. Леночка, с днем рождения, родители, мама с папой, и вас с праздником. С днем рождения, дочь!

0: Программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление пришло для Валентины Аксеновой. Вальчика еще соседи по даче. Соседка Алла поздравляла. Соседи по даче Оля и Славик тоже поздравляют вас сегодня. А что не музыкальный подарок, то не удержаться от того, чтобы не сплясать. Вальчик, сейчас будет еще одна песня звучать для вас, конечно же. Похоже очень по ритму на предыдущие подарки музыкальные. Желают вам счастья, здоровья и долгих светлых лет жизни от души ваши соседи по даче.

0: Компания Церам Оптек, расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
1: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam Aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Viskas 5 veidi. Iepakojumā 4,85 g vienības 1,19 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Кафе Пьеццы предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу.
5: Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра.
4: Приятного аппетита! Кафе Пьеццы, Даугавпилс, улица Саулес, 12.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. На радио Алиса Плюс программа поздравлений.
7: Несмотря на регулярное появление в музыкальном мире каких-то новых имен, которые иногда даже выговорить трудно, и, конечно же, вместе с ними новых песен. Старые песни исполнители тоже своих позиций, скажу я вам, не сдают. И Юрий Антонов, на протяжении уже не одного десятка лет звучит в эфире, пришла просьба послушать песню «Море».
8: После

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Еще одним поздравлением сейчас Елену Нестерову порадую. Леночка, муж и сыновья поздравляют, ваши верные мужчины, вас с днем рождения. С днем рождения, дорогая. Тебя любим, поздравляем, целуем, обнимаем, обожаем.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Что-то давненько мы Стаса Михайлова опять не слышали. Сейчас мы это исправим. Одна из композиций выбрана музыкальным подарком. Сегодня для Оксаны Самойловой. Оксаночка сегодня стала на целый год счастливее. Чему Оксана вместе с вами радуется и ваши коллеги поздравляют, желают наслаждаться, веселиться и становиться с каждым днем богаче. А главное, с друзьями и коллегами поделиться, когда придут достаток и удача.

0: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина, нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы, домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту, ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%, маринованные копченые куриные бедрышки, сочный шашлык с натуральными специями и купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом Балву 2, рядом со входом в Риме.
1: Акционерное общество

0: кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
1: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16. 22 30 72 16.
2: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
5: Я знаю, беда не приходит одна, а как тень ходит след во след.

0: Программа поздравлений на 101 и 6 FM.
1: Еще одна песня, еще одно поздравление для Максима Павловского. Максима, Инта и Дарина поздравляют.

Дружище, поздравляем с днем рождения. Желаем удачи в делах, в жизни, чтобы легко тебе все доставалось. Много сил и здоровья, терпения, добра, добиваться всего, о чем только мечталось.

две просьбы пришло. Вот одна из них уже исполнилась. Была просьба послушать песню в исполнении Брянцева с женщиной. Сказано было, ну вот где он с женщиной поет. Если что, это женщина Ирина Круг. И вторая просьба тут тоже про женщину. Александр Буйнов, он там с женщиной поет что-то про была-не-была. Была-не-была, да, Марина Бриис в этой песне, помимо Александра Буйнова, уже

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: 19 мая на календаре. Проснулся сегодня на год счастливее и мудрее Геннадий Бойченко. Тоже встречает свой день рождения. Геннадий, от сватов у меня для вас есть пожелание. Дорогой Гена, пишет, любимый наш сват, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе стального здоровья, процветания, семейного благополучия. Пусть в жизни твоей все по-прежнему будет отлично. Сбываются планы и мечты в свой черед, а удача всегда тебе улыбается. Живи в достатке, любви и наслаждайся каждой, не только минутой, днем, каждой секундой жизни. Желают вам сваты. Геннадий, мы присоединимся к этим пожеланиям искренне.

0: еще узнать бы, какой мой интерес.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А не верь синоптикам, верь глазам своим. Давно об этом я говорю вам, наши слушатели замечательные. В окно посмотрели, вышли на балкончик, если он таковой имеется, и понимаете уже, во что вам одеться, нарядиться, выходя за пределы квартир, офисов и так далее. Потому что в последнее время с завидным постоянством прогнозы не соответствуют картине за окном. И я не знаю, а в чем здесь причина, и не хочу ни в коем случае пенять на синоптиков. Они тоже не боги, там наверху решают, какая погода будет в эту минуту. Кстати, сегодня был заявлен облачный день, даже пасмурный, но без дождя. А солнце, посмотрите-ка, нет-нет, да и посещает наши края. Программа поздравлений продолжается. В запасе у нас еще целый час. Всем еще раз доброго дня. Звоните 654-2500, телефон в студии, или присылайте сообщение на номер 2020-1016.

0: эфире программа поздравлений.
1: И есть еще, конечно же, и будут еще поздравления. Одно из них адресовано сегодня Стелле. Стелла с юбилеем принимает в этом году поздравления от Джона. Пожелание: пусть дни счастливой вереницей в прекрасном вальсе закружат. Душа поет, летит, как птица, стремясь вперед, а не назад. Пусть юбилей подарит радость, эмоций ярких океан, а все тревоги и усталость вдали растают, как туман.

0: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
1: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
2: Domā, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un starptautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils universitātē.
3: Выгодные предложения недели от Gintarum Möbeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintarummöbeles.lv.
4: Ваш гараж страдает от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТ-лом. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек. В ЭТ-лом на Думдуру 5Е. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
6: По мере поступления ваших музыкальных просьб, стараюсь, чтобы они долго не оставались в листе ожидания, скорее начинали звучать в эфире. Таня Буланова, «Белая черемуха». Галина, для вас хорошего дня.

0: эфире программа поздравлений.
1: Еще одна песня сейчас порадует. Геннадия Бойченко. Геннадий, сваты поздравляли. Супруга Ирина тоже решила сегодня в эфире поздравить вас. А точнее, озвучивать поздравления от вашей жены буду я, Ира. Выйти в эфир побоялась. А зря, Ирочка, у вас замечательно получилось бы, скажу я вам. Подумайте над этим, да, чтобы в следующий раз... Геннадий, с днем рождения. В пожеланиях от жены, мой милый, я желаю тебе крепкого здоровья. А в остальном ты у меня и так самый лучший. Ирочка, надеюсь, я правильно все записала с ваших слов. Геннадий, с днем рождения. Уверена, что вы улыбаетесь в этот момент, услышав эти пожелания от вашей супруги. Песня в исполнении Софии Ротару «Я назову планету именем твоим». Это ваш музыкальный подарок.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
3: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
4: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1.
5: Отправляемся в путешествие с турфирмой «Мари». Вас ждут Грузия, Кабулети, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря Мари рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма Мари. Телефон 29 24 71 10.
4: Ladies and gentlemen, подробнее на mari.lv.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
8: В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Еще одна песня будет сейчас звучать подарком для Стеллы. Стелла, поздравления с юбилеем продолжают поступать для вас. От друзей шлют привет из Германии, поздравляют с юбилеем. Пусть в жизни будет все прекрасно, желают. Изящно, сладко, нежно, страстно. Блестяще, ярко, фантастично, красиво, модно и практично. Беспечно, вкусно, аппетитно, необычайно, колоритно, забавно, просто и успешно. И с удовольствием, конечно.

Иванушки с букетом сирени сейчас выйдет в эфир эта песня подарком для Яны Тимофеевой. Яночка, эту песню выбрали ваши бабушка и дедушка, бабушка Люда, дедушка Женя. Поздравляют вас с днем рождения в этот день майский. Пусть каждый день с улыбок начинается, желают. Пусть будет больше нежности и ласки. И все мечты красивые сбываются, как в самой доброй и счастливой сказке.

0: На радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений.
1: Песня «Котейка» в исполнении Владимира Преснякова после своего первого появления в эфире пришлась по вкусу многим нашим слушателям. Нет-нет, да и кто-то просит ее без повода просто послушать. Вот и сегодня в очередной раз.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом стал мед, сдавай.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
5: 22 30 72 16.
6: 24 мая в Даугавпилсе с маем. В Даугавпилсе спидвейная команда из первой столицы Польши «Старт Гнезно». В 16 часов.

0: эфире программа поздравлений.
1: Регине и Антону адресовано поздравление от Ирины с годовщиной свадьбы. «Люблю вас очень», Ирина пишет, «хоть и говорю это редко. Тряхните стариной». Регина, Антон, тряхнуть стариной Ирина вам предлагает вот под эту песню.

0: эфире программа поздравлений.
1: Завершим на сегодня. Многое успели, многое успеем и завтра однозначно. Время, знаете, слегка после полудня я снова появлюсь в эфире, чтобы поприветствовать вас и начать очередную программу поздравлений завтра. Завтрашний день принесет нам поводы для поздравлений, я в этом не сомневаюсь. Спасибо за отлично проведенные 3 часа эфира. Хорошего нам всем дня, продолжения хорошего дня и вечера обязательно весеннего, солнечного, без дождя, уютного. Пока, услышимся.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Когда отцветают тюльпаны, то многие дачники думают: «Все, теперь пора выкапывать луковицы». Но вот опытные садоводы говорят, что делать это каждый год совсем не обязательно. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные рекомендации от садоводов о том, как сохранить тюльпаны красивыми и сильными без лишней работы. После цветения самое главное – не дать растению тратить силы зря. Поэтому, когда лепестки начинают осыпаться, лучше аккуратно удалить увядший бутон, но не срезать весь стебель и листья, а затем оставить зеленую часть растения до естественного пожелтения. Дело в том, что после цветения листья продолжают питать луковицу, и именно в этот момент тюльпан набирает силы для следующей весны. Если же оставить увядший цветок, растение начнет формировать семена и будет тратить энергию уже не на луковицу, а на семенную коробочку. Из-за этого в следующем году цветение может быть слабым или тюльпаны вовсе не зацветут. Кстати, если пожелтевшие листья портят вид клумбы, садоводы советуют просто аккуратно пригнуть их, а не обрезать раньше времени. А вот выкапывать луковицы стоит только если планируется пересадка или тюльпаны сильно разрослись. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть ваши клумбы радуют яркими красками каждую весну.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, ты я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждал. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренне.

0: продолжение дня в Даугавпилсе будет преимущественно облачно, но осадков в прогнозе синоптиков нет. Температура воздуха в среднем составит в вечерние часы плюс 17 градусов. Направление ветра юго-западное, переходящее в западное, скорость до 7 метров в секунду.
1: Где-то с тобою рассветы тебя уносят вместе. Не

0: «Цирк Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Новый сезон, новый уют. В End Home новое поступление дневных и ночных штор. А еще приятный бонус – весенние скидки от 10 до 20% на дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы, москитные сетки. Создайте уют и комфорт в своем доме по выгодным ценам. Для любителей творчества у нас швейные принадлежности, товары для вязания, комплекты для вышивания. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле End Home в Instagram и Facebook или звоните 654-22-110.
4: Соло аккордеоном. Даугавпилс Мартина Лютера Катедрале. Vienības nama akordeonistu orķestra solists Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas audzēknis, konkursa Latvijas jaunais virtuozs finālists, akordeonists Antons Pizāns ar solo koncertu Ceļā uz nākotni. Sestdien 23. maijā 2014. Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē. Nāc un piedzīvo iedvesmojošu akordeona mūziku. Informācija vienībasnams.lv.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Dārgi un nedroši – tā bieži raksturo atjaunojamo enerģiju. Bet fakti rāda ko citu. Saules ģenerācija Eiropas Savienībā aug vairāk nekā par 20% gadā jau 4. Gadu pēc kārtas. Iekārtas kalpo 20 un vairāk gadus. Skepse ir normāli, bet lēmumi, kas balstīti faktos, parasti ir drošāki. Atjaunojama enerģija nav ticības jautājums. Tas ir domāšanas jautājums.
2: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaruMebelis.lv.
3: Tavas jaunās brilles ir te Visionette. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Visionette. Tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Visionette.lv.
4: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
5: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
6: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: камень за камнем.
1: Мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга. В лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует.

выходишь здесь. Ну, будь здорова, привет. Привет. Привет.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

0: и твоей я благодарна ей. Я благодарна ей.
1: Компания Церам Оптек, расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.

Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Первомайки пропал кот черно-белого окраса. Может находиться в районе Старого Форштата в частном секторе. Отзывается на кличку «Боня». Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29-808-215. Утеряно пенсионное удостоверение и ID-карта на имя Сергей Павленков. Контактный номер телефона 200-56-160. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

продолжение дня в Даугавпилсе будет преимущественно облачно, но осадков в прогнозе синоптиков нет. Температура воздуха в среднем составит в вечерние часы плюс 17 градусов. Направление ветра юго-западное, переходящее в западное, скорость до 7 метров в секунду.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Первомайки пропал кот черно-белого окраса. Может находиться в районе Старого Форштата в частном секторе. Отзывается на кличку «Боня». Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29-808-215. Утеряно пенсионное удостоверение и ID-карта на имя Сергей Павленков. Контактный номер телефона 256-160. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: зовут Лавет. Если нету любви, не почувствуешь драйв.
1: Точное время 17 часов.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
2: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилский университет.
4: Турфирма «Мари» предлагает авторские авиатуры на любой вкус.
5: Грузия, Кабулети, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря «Мари» рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма «Мари». Телефон 29 24 71 10.
4: mari.lv.
6: Tavas jaunās brilles ir te, Visionette. Pilns brilļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Visionette. Tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Visionette.lv.
7: Компания «Церам Оптек», расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
8: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
9: Алиса Плюс.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина, нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы, домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту, ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%, маринованные копченые куриные бедрышки, сочный шашлык с натуральными специями и купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
1: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. gintarumebelas.lv.
2: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
3: No 18. līdz 20. maijam ar mana topkārte. Maltā kafija Lavazza Oro 250 gramu 6,49 €. Batoniņš Kinder Pingui 30 gramu 49 €. Un mitrās salvetes Pampers Sensitive 1,59 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Индхоум расширяет возможности вашего интерьера. Мы запускаем 3D-печать товаров для дома, декор и аксессуары, органайзеры и функциональные решения, уникальные изделия для интерьера. Теперь вы можете выбрать готовые модели в магазине, заказать индивидуальное моделирование по вашему запросу, ознакомиться с товарами на нашем сайте. Хотите что-то особенное? Мы создадим модель специально для вас. Индхоум – уют, стиль и технологии в одном месте. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Индхоум в Инстаграм и Фейсбук или звоните 654-22-110.
0: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж – удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
6: 22 30 72 16.
7: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
8: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: 24. maijā Lokomotīvas stadionā Polijas pirmās galvaspilsētas Gniezno Speedway komandas start. Gniezno komandas uzdevums šo sezonu tikai viens – atgriezties otrajā ekstralīgā. Un tāpēc būs aizraujošs mačs. 24. maijā 16:00 Daugavpils Lokomotīva pret Gniezno start. Būs aizraujošs Speedways. Nākam 24. maijā uz mūsu Speedway arēnu un tiekamies 16:00. Stadiona kasa strādās sestdien un svētdien no 10:00.
1: Магазины «Лац» представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Лац». Лека штука. Больше информации в магазинах «Лац» и на «Лац.ЛВ». Номер лотереи 8947.
2: Металлолом «Сталмет» сдавай, много денег выручай. Металлолом «Сталмет» сдавай.
3: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в «Сталмет», получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на «Сталмет.ЛВ». Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом «Сталмет» сдавай.
4: Акционерное общество «Латвийская кредитная политика» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
7: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
8: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Первомайки пропал кот черно-белого окраса. Может находиться в районе Старого Форштата в частном секторе. Отзывается на кличку «Боня». Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29-808-215. Утеряно пенсионное удостоверение и ID-карта на имя Сергей Павленков. Контактный номер телефона 256-160. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли?

продолжение дня в Даугавпилсе будет преимущественно облачно, но осадков в прогнозе синоптиков нет. Температура воздуха в среднем составит в вечерние часы плюс 17 градусов. Направление ветра – юго-западное, переходящее в западное, скорость до 7 метров в секунду.

0: Enerģētiskā atkarība Eiropā ir atzīta par ģeopolitisku risku. Tā ietekmē cenas, drošību un politisko stabilitāti. Katra saules baterija vai vēja turbīna samazina šo ievainojamību. Tas ir strateģisks resurss Latvijai. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: 24 мая в Даугавпилсе спидвейная команда из первой столицы Польши «Старт Гнезно». В 16 часов на стадионе «Локомотив» гонка польской национальной лиги «Локомотив» «Старт Гнезно». «Старт» стремится во вторую экстралигу. Мы стремимся его победить. Встречаемся 24 мая в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и в воскресенье с 10 часов.
3: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
6: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Магазин «Тава-техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
1: Jūsu garāža cieš no liekā svara? Laiks dzelžainai diētai! Vetelom palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālūžņu kilogramiem. Vetelom precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņems svarā tikai jūsu maks. Vetelom Daugavpilī Dunduru ielā 5E. Taurunis 255-06-255. Крамэ и умбраутс!
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Дома курстудет? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
4: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1.
5: Отправляемся в путешествие с турфирмой «Мари». Вас ждут Грузия, Кабулетия, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря «Мари» рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма «Мари». Телефон 29 24 71 10.
4: Ladies and gentlemen, подробнее на mari.lv.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
7: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

Так обидеть тебя.

0: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaruMebelas.lv.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
5: 29-50-40-89.
6: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
7: В самом центре Даугавпилса создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж. Удобный вход.

0: Виллис Криштопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
1: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.
1: Радио Алиса Плюс.

продолжении дня в Даугавпилсе будет преимущественно облачно, но осадков в прогнозе синоптиков нет. Температура воздуха в среднем составит в вечерние часы плюс 17 градусов. Направление ветра – юго-западное, переходящее в западное, скорость до 7 метров в секунду.

последний дурак. Он боялся, что когда-нибудь под полной луной она забудет дорогу домой, и однажды ночью вышло именно так.

0: надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Выгодные предложения недели от Gintaro Mebelis. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebelis.lv.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина. Нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы. Домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту. Ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%. Маринованные копченые куриные бедрышки. Сочный шашлык с натуральными специями. И купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
4: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
5: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

ночью только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, как

человеком был каждый я. Стены общего дома —

мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

красные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Радио Алиса Плюс.
1: На запястье Rolex, а под ними полосы. На моей постели твои волосы. Переслушиваю войсы с твоим голосом. Знаешь, я не справлюсь.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Алиса Плюс.
2: Я больше не друг, даже не враг, просто прохожий жизни твоей. Время, как ром, лечит и врет, но не идет.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».
2: Нет, не надо слов.

зимы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

Прямо на сердце оставит насечки, обрывки счастья, что так и не сумели сберечь мы. Извечный исход для тех, кто был глуп и беспечен. Наш поезд дальше не идет.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не пей.

от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так?